Президент Ильхам Алиев ознакомился с консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахы. Хикмет Гаджиев и посол Германии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чили с Днем независимости. А сейчас более подробно. 17 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахы. Историческое святилище Пир Омар Султан расположено в селе Авахыл Шамахинского района. В результате проведенных здесь предварительных археологических исследований были обнаружены остатки гробницы середины 14 века и артефакты, подтверждающие, что она принадлежала основателю учения хельветизма Пир Омару Авахылы. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посещали святилище в 2020 году в рамках своей поездки в Шамахы и дали поручение по проведению консервации памятника. При поддержке фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в этом историческом памятнике также были проведены реставрационные и консервационные работы. Реставрация, которой были привлечены зарубежные специалисты, охватила 7 мавзолеев комплекса Келихана. Азербайджан и Германия обладают широкими возможностями для развития двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в публикации посольства Германии в соцсетях по итогам встречи помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджи с послом Германии в Баку Дирком Лёльке. Экономика, образование, мир и безопасность, а также другие важные вопросы стали основными темами состоявшейся накануне ознакомительной встречи посла Германии в Азербайджане. Дирка Лёльке с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым, говорится в публикации. По информации дипмиссии, в ходе встречи обе стороны подчеркнули наличие широких возможностей для развития германо-азербайджанского сотрудничества. Благодарим за открытый и конструктивный обмен мнениями, говорится в публикации. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чили.

Днем независимости. Соответствующая публикация размещена на странице Министерства иностранных дел в социальной сети X. Искренне поздравляем Чили и ее народ с Днем независимости, говорится в сообщении. Азербайджан избран членом консультативной группы Международной сети по защите и обеспечению прав потребителей ACPN на 2026-2027 годы. Об этом заявили в Государственном агентстве по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте. В агентстве отметили, что участие в группе будет способствовать укреплению сотрудничества Азербайджана со странами-членами ACPN, а также изучению и эффективному применению международного опыта в этой сфере. Азербайджан является членом ACPN с 2006 года и представлен в организации государственным агентством. В настоящее время консультативной группе ACPN помимо Азербайджана представлены Грузия, Доминиканская Республика, Канада, Перу, Португалия, США, Нидерланды, Польша, Колумбия, Бельгия, Великобритания, Италия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия и Южная Африка. Комплекс Мейсари Grand Hotel & Spa является одним из крупнейших отелей региона. Об этом генеральный директор компании Паша Hospitality Мехмед Балчик заявил журналистам в рамках медиатура по следам президента. По его словам, комплекс Мейсари Grand Hotel & Spa, являющийся одним из крупнейших отелей региона, может принять 500 гостей. В главном здании отеля комплекса, считающегося одним из крупнейших отелей региона, имеется 88 номеров различных категорий, а в 20 коттеджах 116 номеров, в целом 204 номера. На территории также расположен конференц-центр на 7. В центре на 420 человек предусмотрено проведение конференций, совещаний, презентаций, деловых встреч и других мероприятий. Наряду с этим на территории комплекса имеется зал для организации небольших мероприятий и встреч. Вместе с тем в комплексе созданы закрытые и открытые зоны автостоянок, добавил Бальчик. Отметим, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 сентября приняли участие в открытии комплекса Мейсари Grand Hotel & Spa в Шамахе. В Ханкенде состоялась пятая встреча руководителей уполномоченных органов по развитию человеческих ресурсов государств, членов Организации Тюркских Государств. В мероприятии приняли участие руководители и представители соответствующих структур стран-членов ОТГ. Встреча посвящена теме «Человеческие ресурсы в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Развитие, перспективы и вызовы». Участники обсудили влияние цифровой трансформации и искусственного интеллекта на развитие человеческих ресурсов, новые подходы в управлении кадрами, формирование кадрового потенциала, отвечающего современным вызовам, а также расширение обмена опытом между странами ОТГ. В рамках встречи прошли презентации о работе в сфере развития человеческих ресурсов, цифровой трансформации и ИИ в странах-членах ОТГ, обсуждаются перспективы взаимного сотрудничества. Сегодня в Азербайджане начинается 18-й международный музыкальный фестиваль, посвященный великому композитору-основоположнику азербайджанской профессиональной музыки Узейру Гаджибейли. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Фестиваль, который пройдет при организационной поддержке фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, продлится до 30 сентября. Музыкальный праздник ежегодно объединяет известных исполнителей и коллективы из ряда стран. Наряду с Баку концертные программы, показ спектаклей, выставки, презентации и другие культурные мероприятия будут организованы в Акджибиде, Гянже, Шуше, Лачине, Агдаме и Лянкеране. В рамках фестиваля также в Узбекистане, Германии и Турции пройдут мероприятия различного формата. Фестиваль этого года запомнится также первым съездом композиторов тюркского мира в Баку. Сегодня день рождения великого азербайджанского композитора Узейра Гаджибейли. Отмечается в нашей стране как День национальной музыки. Согласно соответствующему указу общенационального лидера Гейдара Алиева, в этот день ежегодно в различных регионах Азербайджана проводится цикл мероприятий. Сегодня исполняется 141 год со дня рождения великого композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки, музыковеда, автора первой оперы на Востоке, общественного деятеля Узейра Гаджибейли. 3 февраля 2025 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия со дня рождения создателя первой оперы на Востоке, выдающегося ученого-музыковеда, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста, лауреата государственных премий, действительного члена Академии наук Азербайджана Узейра Гаджибейли.

Сотрудничество между тюркскими государствами в сфере безопасности переходит на новый этап. Состоявшееся 17 сентября в Баку пятое заседание секретарей Советов безопасности стран-членов Организации тюркских государств наглядно демонстрирует углубление сотрудничества между тюркскими государствами.

0: В Азербайджане это заседание проводится впервые, что свидетельствует о ведущей роли нашей страны в текущем процессе. В ходе мероприятия участники обсудили современные вызовы безопасности, региональные и глобальные процессы, а также рассмотрели пути укрепления координации в области безопасности между тюркскими государствами. В своем выступлении президент Ильхам Алиев на встрече с руководящими лицами по безопасности стран-членов ОТГ затронул несколько важных аспектов. Наряду с традиционными угрозами он обратил внимание на появление новых вызовов – киберугроз, нестабильных очагов и других сложных проблем. Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкивается международное право. Президент, отметив необходимость укрепления роли ОТГ на международной арене, сказал:
1: «Прошло не так-то много времени после того, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан вновь обрели независимость. Но этот период был и сложным, и почетным. У каждой страны были свои сложности, у Азербайджана были свои, но мы все вышли с честью из самых сложных испытаний. И сегодня, по существу, оставили большую часть проблем, большую часть. Ну, я когда говорю проблем, я имею в виду глобальных проблем, которые перед нами стояли, оставили позади. А впереди совместная работа, укрепление взаимодействия, еще более тесная связь между нашими странами и народами, укрепление роли ОТГ на международной арене. Мы совместными усилиями должны стремиться к тому, чтобы превратить ОТГ в один из ведущих международных институтов, в одну из ведущих международных организаций.
0: Богатые природные ресурсы и выгодное географическое положение являются ключевыми факторами, определяющими перспективы сотрудничества между тюркскими государствами. Этот потенциал представляет интерес не только для развития национальной экономики, но и для обеспечения региональной и глобальной энергетической безопасности. В своем выступлении президент Ильхам Алиев подчеркнул возможности, которые открывают перед тюркскими странами их природные богатства, и отметил важность сотрудничества в энергетической и транспортной сферах. Он также обратил внимание на позицию Азербайджана в этих процессах, в частности, на роль нашей страны в качестве ключевого игрока в продвижении энергетических ресурсов по Каспию на международные рынки и в развитии транспортных связей между Европой и Азией.
1: Наши страны обладают большими природными ресурсами, и это тоже большое преимущество. И эти природные ресурсы служат делу укрепления наших государств, повышению благосостояния наших народов, а также играют важную роль для всего мира, тем более в сегодняшней обстановке, которая складывается по периметру наших границ. Вопросы, связанные с энергетической безопасностью, приобретают особое значение. Что касается Азербайджана, то мы как сами являемся поставщиками энергоресурсов для мировой экономики, также являемся и транзитерами энергоресурсов из стран Центральной Азии через Каспий дальше на международные рынки. И тем самым географическое положение Азербайджана, который расположен на стыке Европы и Азии, и имеет активное взаимодействие как со странами Центральной Азии, членами ОТГ, так и с Турцией, предполагает, конечно же, ту роль, которую мы играем для того, чтобы осуществить с максимальной выгодой для всех наших стран проекты транспортной и энергетической безопасности.
0: Таким образом, модель взаимодействия, сложившаяся между тюркскими государствами, охватывает не только политические, экономические и культурные связи, но и также стратегические области, как безопасность, энергетика и транспорт. Параллельное развитие этих направлений создает условия для более системного характера сотрудничества внутри ОТГ и углубления взаимодействия, основанного на общих интересах. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.

Горсневетюн Хамаруме, Намамбана Заверин Тунман в Раздох, Имнакан Горсон Рисмека, Микайлуша Графкета, Испастат Хтарин Тунума, Адрбеченев, Хаястани Хортан, Нарихос Накнари Мичев, Шапун Нарифонин, Сапаштуна Камбакунгана, Атуме Ворпес, Хакасакан Кайлу, Вас Хаутяну Ракаркиде, Адрбечена Канкоумо, Нгацуме Ворханса Горсон, Катарас Анзанс Патасхан Твутянин Таркела, Мичевская Нира Вунки Паханже, Евайс Горсон Тати Миджаматалу Порсаран, Харгалис Вирабер, Мункен, Оринки, Киракаючана, Катмамп. Мимнуша Мнак Паштона Камбакун Киркин Хайтараруми. Вор Вош Харасун Шорсори Хайна Кампати Резми. Вочил Хатагата Акан Хакабек Чакамичу Сарум Нариша Мнак Этник Затум Нарченири Аканацвел. Нтакара Катараца Шанум Бнак Вохай Каканца Комуниоцов Бнак Усян Хамар Сегцвелен Амутан Гусян Ярашхекнер. Тараца Шанум Айжам Зававоруми Нори Роусюнер. Адрбичение Фаестани Мичев Накатуми Иракан Кайну Цюньев Кайлерен Зернарку. Тендасакаю Марта Сирякан Капера Виракан Нелухамар. Нахагаил Хамари Верилых норм наив на шуме в Ерку Еркнари Мичев, Артензова воруме на рефтрайн храбюрс на риск с мнакантарера. Еви Хайтенгалис похадарс выстав тянкарусман, нор на раворчунер. Айсамени фоним Бельгия ев Нидерланд на рихорта на рикому сунтун вас пасат тарахамар в мент Кайл Поран хамата гели тарацаштану михайт екат норка какани роусюнери хет. Мерзайни дроша. Миджезгайн радио цунги. Шарунокумент мер хаортома, какашин утянев чартарапет утян тарва нырдрома. Кирквасар ксанвест вакана мери еркрум, какашин утянев чартарапет утян тари харчакилу, цуте талис айн разом ракана шанакусюну вору пет утяну талисе, какай мича вайри заргацмана. Плановорвац какашин утяна евчар тарапета канжаранг утян пахпан мана. Хаткапец кари вори хамашхран какашин утян форуми таснили хёртна Саша Джана. Вору тэгкунена бакву майн жавана кир пайтар арвуме. Какашин утян евчар тарапет утян тари ев амбош ашхарум канаркумен. Какнери кайун заргацум ев жавана какис чар тарапета камоте цумнера. Жавана какис дараша жаном какашин утян айлевес мяйн шенкер кару целу ев чанапарна ранскасна лухарсше. Айс волорта на ев кари вор какакан утян огутюна. Вор артацулуме Азгайн Анватангутюна, Социалакан Кайнутюна, Тандасакан Заргасума, Евьер Крингнутюна, Адрбиченихин Хакашинутюна Вандуйтнара, Арвелян Чартарапета Камводжа, Нижнадарян Хакаю Машакуйт, Евжамана Какис Хакашинутюн Порса, Айсур Мутнумен Нурпул. Хаткапесета Камарта Иншаджану Мастагар Вастарас Нурмиря Канасвас Веракарус Манашхатангнара, Цуйтен Талисвор Хакашинутюна, Каривур Тагес Баэстум, Петакан Хакакантюн Меч. Халаци Хакев Халаци Гюрна Хагасарира Канацума, Канашгут Нерявила цума, кайн энергетик лусумнар ертвайен такарус васнари сэвцума, заоворуме еркриапага заргасма модела. Веранурок вас каакнары, нурбна кели тарацкнары, цусен талис адрбечени ушну кайну цена. Саакаре вору верцы иншпеснерки на импесель мичезгай макардаков. Адрбечена, хет патриазми ашаджана верацуме заргасма и вардиакана смампули. Мемну жамана кайс курсан таца на ив местен десаканна шанаку цюнни. Азараворну ашхата тэгарин сэвцум, шинарарутян чартарапету тянев какашин Чем волорт норм. Евен лайн вумен, тегакане варта сахманя, нердрум нер нергравулу нараворчинара. Янтакарус васкай нахагацар на пастумен, тарацашанин заргасман ив на пастумен, майра кахиев тарацашанари мечев, социалтан да сакан тарбирусинари на вазецмана. Айрини Кидзайна. Миджезгайн радио Цунхинг. Шарунакумек мер хаортома, Адрбечена коп ксанни порцов ев жарангутян боридан кели нахада пестегса лапага кремаякан хамажовнари хамар. Чинаецян салтарва ноемберин Адрбечена хаджогутян пюрен калескоп ксанни ворнартен вирацвеле патмутян и чезгайн хартакнарум драшуш кнаркумнары дыр шарунаквумен. Саапаймно урваца и микогмис кремаякан мартаравернари верчинш жаром ардиакан чанаджов мискогмис баквум шаткаре вор артюнгнари дзергбермам. Каржаманаком коп ксанни хамар патасханату нахапатрас сюнер катарелов Адрбечен хаджогвес мичо царуманскастыл барсыр макардаков. Мичезгайн ханручан ушадрусюна кентронастыл згайун Харцер Евраев Хаманзайн Чангал финансовурман харцом. Мирорагар кокоп ксанни хамаршат прагматикер. Менхэ рейнг популизмис евкев спатмоционарец. Айдурагар кеймнуваца еркарнари когмец братцов варелике панжарги прагматик хашваркнар евра. Нгацали нахага Илхам Алиеви. Бакви энергетик шапатваша жанакнарум Бакви экспо кентрону манскацвас ерюсюньор Тобельянакан Каспиакан.

Подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. Чем же запомнилась нам прошедшая неделя? В центре внимания главных событий в середине сентября 2026 года в Азербайджане стала 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств, которая собрала руководителей мусульманских религиозных управлений. Азербайджан вновь стал площадкой для широкого диалога между мусульманскими религиозными лидерами, платформой, объединившей представителей государственных, научных и религиозных кругов из 40 стран и 15 международных организаций. Не будем забегать вперед, дадим краткий анонс. Официальные сообщения. В Баку прошла 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений. Община Западного Азербайджана призвала Армению воздерживаться от шагов, наносящих ущерб мирному процессу. Продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Сейчас более подробно. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев 14 сентября принял генерального секретаря Совета мусульманских старейшин Мухаммеда Абдельсалама. Генеральный секретарь мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам в ходе встречи с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым вручил главе нашего государства сертификат премии «Заида» за человеческое братство. Отметим, что президент Ильхам Алиев был удостоен этой премии за 2026 год за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. 14 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял заместителя правителя Эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов, советника по национальной безопасности шейха Тахнуна бен Заида Аль-Нахаяна. Гость прежде всего передал главе нашего государства приветствие президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна. В ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений и стратегического партнерства между нашими странами. Выражено удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества по различным направлениям. 14 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка Сабах-Сити.

и созданного в парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку. Министр науки и образования Эмин Амрулаев проинформировал главу государства об инновационном городке Sabah.City. Основная цель реализации проекта – формирование инновационной среды, усиливающей взаимодействие ключевых участников экосистемы инноваций, науки, образования и высоких технологий страны путем объединения их на единой площадке. 14 сентября посол Азербайджана Сербии Таир Тагизаде вручил свои верительные грамоты президенту этой страны Александру Вучичу. Президент Сербии выразил уверенность в том, что в период мандата дипломата динамичное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между двумя странами продолжится. А Вучич отметил, что взаимная поддержка сторонами суверенитета и территориальной целостности друг друга составляет одну из главных основ доверия.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: 15 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакуви, и делегацию в составе членов Высшего религиозного совета народов Кавказа. 15 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Хакан Фидан передал главе нашего государства приветствие президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-турецких братских отношений и стратегического союзничества по всем направлениям. На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам двусторонних отношений, региональным вопросам и другим темам, представляющим взаимный интерес. 16 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции.

0: Гобустан мощностью 100 мегаватт в Гарадахском районе столицы. Семнадцатого сентября президент Ильхам Алиев принял руководящих лиц по безопасности стран-членов Организации Тюркских Государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам пятого заседания секретарей Совета Безопасности стран-членов Организации Тюркских Государств. 17 сентября в центре Гейдара Алиева Баку прошло пятое совещание секретарей Совета Безопасности стран-членов Организации Тюркских Государств. Мероприятие прошло под председательством секретаря Совета Безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковника Рамиля Усубова. 17 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шамахинский район. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Шамахы. Глава государства принял участие в открытии ряда объектов. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса Мейсари Гранд Отел энд Спа в Шамахы. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом Насими Баглары в Шамахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Пиргулу Парк в Шамахе.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

другим событиям. 14 сентября в Баку прошла 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских Государств. Председатель управления мусульман Кавказа шейхуль ислам Аллашукюр Пашазаде, председательствовавший на заседании, выступил с приветственной речью. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между мусульманскими религиозными структурами, защиты и укрепления института, семьи, подхода ислама к науке и технике, а также другие актуальные темы. Члены Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В обращении выражена глубокая благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и поддержку, благодаря которым 7-я встреча Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств, проходящая в Баку, а также первая международная научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся азербайджанскому ученому-мыслителю шейху Сейеду Яхье Бакуви, были организованы на высоком уровне. Члены Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств также высоко оценили достижения Азербайджана, проводимые в Карабахе, восстановительные и строительные работы, процесс великого возвращения, а также укрепление духовной солидарности со странами тюркского мира. 14 сентября в рамках 7-й встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств была принята Бакинская декларация. В документе нашли отражение ряд важных положений, связанных с укреплением солидарности между тюркскими государствами и народами, пропагандой тюрко-исламских духовно-культурных ценностей, развитием религиозного образования и научного сотрудничества, просвещением молодежи. В документе также отмечается, что будет продолжена совместная борьба против терроризма, экстремизма, сепаратизма, исламофобии, тюркофобии, межконфессиональной дискриминации и призывов к ненависти, защита прав женщин и детей, перевод религиозной литературы, подготовка совместных фетв и пропаганда исторического наследия тюркского мира также отмечены в качестве приоритетных направлений. Очередную 8-ю встречу мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации Тюркских Государств планируется организовать в Турции. Об этом на 7-й встрече мусульманских религиозных лидеров Организации Тюркских Государств Государств Баку заявил председатель управления мусульман Кавказа шейхуль ислам Аллашукюр Пашазаде. Мнения, высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 сентября на встрече с делегацией, состоящей из членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакуви, и членов Высшего религиозного совета народов Кавказа, были в центре внимания грузинской прессы.

Вы слушаете программу «Итоги недели». Мы продолжаем ознакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. 15 сентября в Баку Управлением по связям с общественностью администрации президента Турции прошло панельное заседание на тему «Диалоги тюркского мира. Общее будущее. Общее видение». В заседании приняли участие представители Управления коммуникации администрации президента Турции, официальные лица Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, эксперты из обеих стран, а также представители СМИ. 16 сентября в Баку прошла вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров Организации тюркских государств. Основная цель конференции на тему укрепления экономического сотрудничества посредством постоянных консультаций и совместных исследований в рамках Организации тюркских государств заключается в обсуждении перспектив развития экономического сотрудничества между государствами-членами Организации тюркских государств, институциональных механизмов и возможностей совместных исследований. В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 14 сентября выступил с речью в качестве почетного гостя на мероприятии на тему «Роль молодежи в парламентском сотрудничестве» в штаб-квартире молодежной организации «Движение неприсоединения». Председатель Милли Меджлиса Азербайджана, выступая перед молодежью, говорила о важном вкладе Азербайджана в «Движение неприсоединения», о создании по инициативе президента Ильхам Алиева молодежной сети и парламентской сети «Движение неприсоединения». Обсуждено развитие двустороннего и многостороннего партнерства между Азербайджаном и государствами африканского континента. 16 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрама принял делегацию во главе с президентом панафриканского парламента Фатехом Бутбигом. Министр подчеркнул динамичное развитие связи Азербайджана с африканскими странами за последние годы, отметив важную роль регулярных политических консультаций и взаимодействия по линии парламентариев. Он особо отметил значение меморандума, подписанного между Милли Меджлисом и панафриканским парламентом. 17 сентября в Баку состоялись вторые консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Эстонии. В консультациях с азербайджанской стороны приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства науки и образования и Государственной миграционной службы. Парламентская сеть «Движение неприсоединения» и панафриканский парламент заключили меморандум о взаимопонимании. Делегация во главе с начальником службы госбезопасности Азербайджана генерал-полковником Али Нагиевым приняла участие во встрече руководителей спецслужб государств Центральной Азии и Азербайджана, состоявшейся в Казахстане на тему обеспечения региональной безопасности в условиях современных угроз. Община Западного Азербайджана призвала Армению воздерживаться от шагов, наносящих ущерб мирному процессу. Решительно осуждаем резкую реакцию Армении на недавний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур и расцениваем это как открытое неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. В то время как Азербайджан и Армения приближаются к миру, подобно деструктивные шаги наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и пьют воду на мельницу реваншистских сил. Община Западного Азербайджана считает этот подход Армении попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и шагом, направленным на разжигание идентизма. Это в то время показывает неискренность Армении в процессе мира и нормализации. Армянскому обществу, вместо того, чтобы выдвигать необоснованные претензии в отношении суверенных территорий Азербайджана и исторических тем, в первую очередь следует обратить внимание на прекращение отрицания, искажения, а также уничтожения богатого культурно-исторического наследия, созданного азербайджанским народом на территории Армении. Это стало бы действительным шагом, служащим установлению прочного мира между двумя странами и обществами, отмечается в заявлении. 14 сентября премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов встретился с делегацией Совета директоров Азиатского банка развития, на встрече в которой также принял участие министр финансов Саиль Бабаев. С удовлетворением был отмечен высокий уровень сложившегося долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Азиатским банком развития. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития.
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Переселяющиеся в город Ходжавен, поселок Гырмызы-Базар и село Гусейн-Херман Ходжавенского района – это семьи, которые были временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в город Ходжавен отправлено 33 семьи, 135 человек, в поселок Гырмызы-Базар – 9 семей, 44 человека, а в село Гусейн-Херман – 8 семей, 41 человек. Вернувшиеся в родные края жители поблагодарили президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Ханум Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность отважной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души шахидов, погибших на этом пути. На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какой будет следующая, мы узнаем.